Друзья, всем привет! С вами Оксена. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения вместе с моим новым синглом «Boys». Оставайтесь.

Друзья, всем привет! С вами Аксена. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения вместе с моим новым синглом «Boys». Оставайтесь

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume.
0: Publicitate. 079

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Autoselect – импортатор de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Плечитата. Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
1: Casa va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Publicitate. 079

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Deo Computer. Техника pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Самый вкусный Чокобум. Круассаны Бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны Бум.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация, любой объем, новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079-95-9195. Muze FM.
3: Muze FM.
4: Muze FM.

Друзья, всем привет! С вами Аксена. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения вместе с моим новым синглом «Boys». Оставайтесь на музыке.

0: 5 ani garanție.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Ушо поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

прошел, особенно только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.